0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. А я вот не пойму, что это такая радостная? А вроде последний понедельник сентября.
0: Это и радует. Скоро Новый год.
1: Скоро,
0: а там и день рождения.
1: Бяка,
0: 8
1: будет.
0: Марта, лето. Ну, все впереди.
1: Что-то совсем загнула мать.
0: Слишком оптимистично, хочешь сказать, да?
1: Слишком выходные, видать, у тебя прошли хорошо. Я вот думаю о том, что реально скоро будет холодно. Скоро вот это вот начнется по полчаса ждать горячую воду в лучшем
0: это
1: случае.
0: Да. Тут
1: пока
0: я тоже
1: не включат отопление.
0: Ой, вот это что вот с этим делать, кстати? ЖКХ, вы что творите?
1: Надо песню
0: сказать.
1: Зои сразу ЖКХ. Только эту вот, цензурную версию.
0: Надо.
1: А то все прикроется быстрее, чем мы думаем. Ну что, ну понедельник, что вот.
0: Вот встречайте нас. Будем немножечко ныть первый час.
1: Такие понедельники, короче, какие вы заслужили, вот они. Мы вам с утра.
0: Но мы не с пустыми руками.
1: Это как ты в начале сезона сказала, это вам за то, что вы не
0: за
1: молились.
0: За то, что вы не молились, да. Хоть иногда молитесь, ребята, вы чего там.
1: Желательно на нас и за нас.
0: Да-да-да, у нас уже идет трансляция, кстати, на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Можете зайти и посмотреть на нас. Мы живые ведущие, представляете, мы существуем.
1: Да, и можно я махать не буду.
0: Давай я за тебя помашу.
1: Давай.
0: Раз,
1: не хочу я еще махать.
0: Много чего интересного у нас впереди, друзья, есть. Много классной музыки, много информации полезной. И, конечно же, подарки. Все для вас.
1: А, кстати, у нас-то остались еще дропсы. Между прочим, Яндекс.Дропсы.
0: Конечно.
1: И кому-то они сегодня обязательно достанутся.
0: И деньги в банкомате
1: есть. Деньги в банкомате, и бензинчик будет.
0: Все
1: и, ну, прям надо быть с нами все эти три часа.
0: Ну что, просыпайтесь. Мы погнали. Доброе утро.
1: Доброе утро. На радио МС.

0: шоу Беш.
1: Ну а начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш утренний плейлист.
2: Но вы, друзья, голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Причем голосовать надо поактивнее, потому что уже в среду мы подведем итоги этого месяца и узнаем, какая песня попадет в плейлист. Да. Поэтому пройдитесь по хэштегу «Сентябрь 2026» и проверьте, чтобы каждый ваш голос за или против стоял на каждом треке.
1: Угу. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек под названием «Ямайка», композиция, которую исполнил французский диджей, музыкальный продюсер и ремиксер Хюгель. Мы с Ксенией его любим. Вместе с французским продюсером Солто. В основе трека находится музыкальный материал, связанный с легендарной «Бэм-бэм» ямайской исполнительницы Систер Нэнси. Я думаю, что многие, кто любят ямайскую музыку, они поймут, о чем идет речь. И релиз появился в конце 25-го года, и композиция сохранила свою популярность и по сей день.
2: Но ну, она очень зажигательная, да, такая прям для понедельника, чтобы встать, взбодриться и погнать.
1: Да, ну что, погнали, послушаем.
2: Конечно.

0: Хостик.
1: Хюгель, если ты нас слышишь, то тебе огромный привет. Он 100%
2: слушает. Не надо больше вызывать Биланов никаких вот на свои тои. Все, Хюгеля вызывайте, и мы с Лимой Бимурзиной обязательно придем, потому что такое мероприятие мы пропустить не сможем.
1: Хайрат Нуртаса тоже подвиньте, пожалуйста.
2: Да, да, да.
1: Вот. А мы, друзья, призываем вас подписаться на наш телеграм-канал Радио НС и, конечно же, проголосовать. Трек уже висит, голосовалка тоже. Все зависит от вас. Будет ли Ксения по утрам танцевать в студии Радио НС или нет. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я расскажу, сколько женщин в Казахстане руководят своим бизнесом и чем они там занимаются. Не пропустите.
3: «Беш» на Радио НС.

0: часов 17 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, сколько женщин в Казахстане руководят своим бизнесом и чем они занимаются.
1: Так.
0: Женщины все активнее возглавляют бизнес в Казахстане. В 2025 году более миллиона казахстанок руководили малым и средним бизнесом, говорят статисты. Это почти половина всех зарегистрированных субъектов МСБ, а доля компаний, которыми руководят женщины за 10 лет, выросла с 27 до 29%. Больше всего предпринимательниц в торговле, услугах, общепития и образовании. Короче, женщины не только ведут хозяйство, некоторые еще и ведут бизнес. Я, кстати, тоже сегодня почувствовала себя, знаете, таким руководителем, когда ехала в такси и сказала ему: едем быстрее. Казах Ельнебр бизнес-вумен, друзья.
1: А у меня, как обычно, вопрос к статистам. Вы почему детейлеров, там, я не знаю, владык водителей не спрашивали вообще?
0: Ты такая одна, Ксения Сергеевна.
2: У Лимы.
1: Ну, а впереди у нас гороскоп. Не пропустите.

0: без гарантий.
1: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 28 сентября, в понедельник.
2: Итак, Овны, сегодня не все пойдет по первоначальному сценарию, и это окажется к лучшему. Небольшая перемена поможет сэкономить силы.
1: Тельцы, приятный результат окажется ближе, чем вы думали. Похожее ожидание, наконец, начинает себя оправдывать.
2: Близнецы, сегодня одна фраза может ненадолго остаться у вас в голове. В ней окажется больше смысла, чем показать. Казалось, сначала.
1: Раки, понедельник даст возможность спокойно разобраться с тем, что давно откладывалось. После этого станет заметно легче дышать.
2: Львы, сегодня вас порадует собственная уверенность в том, что вы делаете. Не потому, что кто-то ее подтвердит, а потому, что вы сами будете в ней уверены.
1: Девы, какая-то мелочь неожиданно окажется очень кстати. Хорошо, когда нужное находится именно тогда, когда требуется.
2: Весы, сегодня не придется долго сомневаться в одном важном для вас решении. Ответ окажется гораздо понятнее, чем вы ожидали.
1: Скорпионы, случайная новость может оказаться приятнее, чем вы предполагали. Иногда хорошие вещи приходят совершенно буднично.
2: Стрельцы, сегодня захочется немного нарушить собственные правила, и, похоже, именно это сделает понедельник интереснее.
1: Козероги, кто-то напомнит вам о результате, которым действительно можно гордиться. Возможно, вы сами уже успели забыть, сколько для этого сделали.
2: Водолеи, сегодня забавное совпадение заставит вас улыбнуться. Оно окажется настолько точным, что пройти мимо него будет невозможно.
1: Рыбы, день может порадовать простой ясностью. Одна ситуация, наконец, перестанет вызывать лишние вопросы. Иногда лучшее развитие событий, когда все оказывается именно просто так.
0: Астрология без гарантий.

0: 7:30 в Казахстане. Самое время, друзья, объявить тему Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы с вами болтаем и слушаем ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы хотим вас попросить рассказать о сокровенном.
0: Да.
1: Как появился мой шрам.
2: Ну, у всех у нас есть шрамы стопудово.
0: Да.
2: У кого-то их более чем предостаточно за всю планету. Кто-то отсвистался. Ну, короче, расскажите. Только, пожалуйста, давайте вот без супер длинных и трагических историй.
0: Коротенечко.
2: С юморком, потому что, ну, увы, я со шрамами, мы с вами уже вряд ли что-либо сделаем.
0: Шрамы украшают нас, кстати.
2: Да, они просто есть, они с нами остаются, поэтому давайте рассказывайте свои веселенькие истории.
0: У нас, у обеих, есть шрамы, и мы тоже расскажем.
2: У меня их столько, что я, наверное, сосчитать за весь эфир не смогу, да.
0: Ого. Да. Ну, хотя бы одну расскажешь историю.
2: Ну, я даже парочку расскажу.
0: Отлично. Вот, друзья, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
3: На радио МС.
2: Ну и, конечно, не разбегаемся. Впереди расскажем, как выиграть Яндекс.Дроп.

0: наушнички, которые я хочу. Mm-hmm. Которые вот прям в любой момент времени, когда ты в них могут записать все, что тебе надо сделать, список покупок. А я, знаете, женщина такая спонтанная.
1: Деловая.
0: Я могу идти куда-нибудь и такая вспомнить. О, у меня дома кофе закончилось. Mm-hmm. А потом через 5 минут я забуду об этом. Mm-hmm. Вот,
1: а вот это вот крестики делать раньше, как это уже
0: да
1: не
0: на
1: наш
0: ходу
1: вариант.
0: Какие крестики? Я тебя умоляю. Если только ногтями на лбу выдавливать. Ну, вот.
1: Ну, лучше, конечно, наушники.
0: И то, да. Поэтому лучше наушники Яндекс.Дроп. Я лично искренне их хочу. У меня есть наушники другого очень известного бренда, но они так не делают.
1: Они так не умеют.
0: Делают, да.
1: Поэтому, друзья, у вас есть невероятная возможность забрать вот эти вот наушнички у нас, поучаствовав в нашей игре. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно напишите «Хочу дропс».
2: На радио МС.

0: Алиса в стране чудес, а у нас Алиса на радио НС.
1: Привет, я Алиса. Поиграем?
2: Ой, у нас классные Яндекс.Дропс, наушнички с искусственным интеллектом, с Алисой AI. Они там встроены. Они вот просто на кону, и мы отрываем практически от сердца и студии Радио НС последние эти наушнички. Давайте знакомиться.
3: Да, давайте знакомиться с нашим сегодняшним участником. Его зовут Артем, и он из Усть-Каменогорска. Артем, привет.
2: Тема, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Тём, прости, здравствуйте. Вот так нужно, наверное, было с тобой поздороваться.
2: Да, потому что мы когда спросили у Артема, есть ли рядом взрослые, ну, хотя он парень тоже взрослый, ему 10 лет, он сказал, да, мама. Я говорю, мама, как зовут? Он говорит, Татьяна Владимировна. Ну, мы выпросили, чтобы мама была мама Таня, потому что, ну, мы что-то так заподозрили, что мама Таня как будто чутка помладше, чем мы с Лимой Бимурзиной.
3: 100%.
2: Поэтому разрешили себе вот эту вот привольность, такую вот компашку, чудесную маму Таню и Артемку пригласить к нам в игру.
3: Маме Тане огромный привет. Ну и, Артем, мы сейчас будем с тобой играть. Тебе нужно будет отвечать на наши вопросы. Значит, мы называем тебе по три слова, подсказки, по которым тебе нужно будет угадать одно общее слово.
2: Только убедительная просьба к маме Тане, чтобы игра у нас была честной, так как играет Артем. Ты, пожалуйста, мамочка, не подсказывай. Вот разделяем все твои переживания. Обещаем, что за твоего пацана будем болеть, как за своего.
3: Да.
2: Но подсказывать нельзя, хорошо?
4: Хорошо.
2: Все, супер.
3: Тема, тебе желаем удачи и начинаем игру.
4: Спасибо.
2: Тем, смотри, скажи, пожалуйста, что объединяет эти три слова? Пустыня, верблюд и пирамида.
4: Тем. Египет.
2: Египет. И это, конечно же, правильный ответ.
3: Поздравляю. Молодец, прям сходу правильный
2: один
3: ответ.
2: Один балл есть.
3: Итак, вторые слова, подсказки, слушай внимательно. Мяч, ворота, судья. Как ты думаешь?
4: Футбол!
3: Молодец! Вот это да!
2: Так, ну и третий комплект слов. Микрофон, музыка, ведущий.
4: Радио!
2: Точно! Абсолютный чемпион!
3: Я в шоке, вот это ты даешь, конечно. Мы тебя аплодируем, дорогой наш!
2: Артемка, ты молодец!
4: Спасибо!
2: Три трех попаданий. Яндекс.Дропс, наушники с искусственным интеллектом, с AI достаются тебе. Ты даже... Ну,
4: спасибо.
2: Наверное, так нельзя говорить. Ну, короче, ты когда на экзамены ходить будешь, ты можешь наушники в уши втыкать, и с тобой вот искусственный интеллект будет разговаривать, подсказывать.
3: Да, так только будь аккуратнее, чтобы никто не забрал у тебя эти наушники. Мы тебе еще раз аплодируем. Ты просто замечательный.
4: Спасибо.
2: Большой молодец. Мы тебя поздравляем за эфиром. Расскажем, как ты получишь свои наушнички. Ой, ну и что? Улетучилась наша с Лимой Бимурзиной мечта получить.
3: Да, вот так вот.
2: Яндекс.Дропс.
3: Но мы рады.
2: Забрали.
3: Мы рады за Тему.
2: Конечно.
3: Тема, молодец, умничка.
2: Мама Таня, ты тоже большая молодец. Воспитала классного пацана. Вашему папе тоже привет. Да, привет вообще всему Усть-Каменогорску. Давно мы туда привет не передавали.
3: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу. Вешное радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На радио НС.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Радио НС. 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа эфирного времени у нас впереди. Мы в ближайшие минуты я расскажу вам о том, что Алматы и Жаркент получили шанс войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2: Вау, вот это новости в понедельник с утра. Отлично. Друзья, а также в этом часе мы будем слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Рассказывайте, как появился ваш шрам по номеру 775-106-2011. Ждем ваши голосовые. Пожалуйста, соблюдайте хронометр. Максимум 50 секунд мы сможем выпустить в эфир.
3: Ну что, и, конечно, в этом часе 20 литров бензина у нас будет на кону в игре «Пит-стоп». Не упустите такую возможность.
2: Ну и, конечно же, в банкомате в нашем 50 тысяч тенге уже накоплено на сегодняшний день. Попытаемся взломать в следующем часе, поэтому будьте с нами.
3: И, конечно, не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС».
2: Давай, машем уже.
3: Ладно, машем.
2: Машем вам, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
4: Шоу «Беш» на радио НС.

0: все по фактам.
1: А по фактам я вам скажу, что мы, казахстанцы, молодцы. И да? Наследие у нас тоже классное. Mm-hmm. Короче, тут такие новости. Алматы и Жаркент получили шанс войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сразу два знаковых памятника архитектуры Казахстана.
2: Wow.
1: Это Вознесенский собор в Алматы и Жаркентская мечеть. Их включили в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
2: Mm.
1: Об этом сообщил сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И, по его словам, оба памятника отражают культурное многообразие нашей страны и ее богатое историческое и духовное наследие.
2: Так.
1: И это действительно важный этап, потому что предварительный список – одна из ступеней на пути к возможному включению объектов уже в основной список ЮНЕСКО.
2: Mm-hmm.
1: Так что у этих двух архитектурных символов Казахстана теперь есть возможность получить народное признание и представить миру еще одну важную часть истории нашей страны.
2: Блин,
1: можно,
2: я знаю, что... Я, конечно, горжусь, но впервые я пожалела, что живу не возле Вознесенского собора.
1: Почему?
2: Потому что, ну, припало бы нашему дому тоже. Убрались бы во дворе, дворник бы, возможно, появился, и свет включили бы во дворе.
0: Фактом.

0: Друзья, впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем шрамы. Расскажите нам историю вашего шрама.
0: Да, и мы не смогли таки определиться, кто первый будет рассказывать о своих шрамах. Но такой челлендж устраиваем.
1: Да, мы решили возложить на вас всю ответственность, поэтому первое имя, которое придет сейчас нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011, Ксения или Лима, та из нас будет. Расскажет. Да, так что давайте.
0: А пока молчим.
1: По-быстренькому.
0: Молчим.
1: Нам нельзя молчать по регламенту.
0: Нам нельзя молчать, поэтому, друзья, скорее пишите. Лима или Ксения.
1: Да,
0: три, два, один.
1: Кто из нас расскажет историю?
0: А если никто не напишет, то ничего и мы не расскажем.
1: Конечно, да. А вы все равно продолжайте присылать свои голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011. Истории ваших шрамов. Только, пожалуйста, не забывайте про хронометраж. Лима первая. Вот написали Лима, Ксения, Лима.
0: Окей. Ну что, рассказываю, друзья. У меня есть на лбу шрам. Сейчас не помню, где здесь или здесь. В общем, как я его получила? В детстве, значит, дети, родители, вернее, прятали конфеты, все сладости очень далеко, где-то высоко в шкаф. И у нас был самовар, который стоял прям вот на самом высоком шкафу.
1: Так.
0: И мы с братом и сестрой полезли за этим самоваром, за конфетами. Что ты думаешь? Я держала нижний стул, второй стул держала сестра, и брат мой залез, получается, на третий стул. Мы держим, он тянет этот самовар, и он летит прямо мне в лоб.
1: Слушай, не видно этот шрам. Ну-ка, еще раз покажи.
0: Ну, замазала, потому что...
1: Ну все, ладно. В общем, ждем ваши голосовые, ребятки. 775-106-2011. Историю вашего шрама я в своих шрамах расскажу в следующем часе.
0: Да-да-да.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС. Разные мысли. Поздно бить в барабаны, когда получил в бубен. Жернова.
3: Күз жылы кездесулермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
4: Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
5: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
6: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
5: Жүр. Балтада достар көп шығар.
6: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
4: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
2: МС радиосында жарнама 356

0: А ты живешь нехабар?
1: Нехабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня вы рассказываете нам историю вашего шрама.
2: Погнали.
4: Никакой тут нету драмы. Все мы, братцы, носим шрамы. И я свои, но между нами получаю на татами.
3: А на татами как можно
2: шрамы? Как можно получить? Там получить шрамы, да?
3: Вы там, что же, там же все мягонько.
2: Острыми.
3: Или костяшками рассекают брови друг
2: друга. Влад, костяшками?
3: Хотя нет, там, по-моему, да, по лицу бить нельзя. Что-то непонятно.
2: Нам нужны подробности. Идем дальше.
5: Доброе утро. Любимое радио НС. А у меня на руке шрам появился тогда,
2: когда
5: мой брат сел на велосипед, я заднее колесо на велосипеде накачал, я решил колесо заднее потрогать, брат поехал, и у меня рука попала под крыло заднего колеса. И теперь у меня от этого остался маленький шрам.
2: Ксюш, нам с тобой сегодня будет больно.
3: Ну, как будто бы да.
6: Привет, наши девчульки, красотульки.
2: Доброе утро.
6: Салам алейкум, бешманьяки, салам алейкум, Казахстан. Я один из своих шрамов заработал. Так, мы разделывали тушу животного.
3: Так.
6: Вот, и я себе сабанул по руке так, что там кровища не останавливалась вообще.
3: Кошмар, я так топориком делал.
6: Три патрона ушло, засыпали порохом, и как в первой крови в Рэмбо подожгли.
3: Там, походу, бейсбол был.
6: Кровь остановилась, кровотечение, вернее.
2: Так.
6: И все. Вот. Ну, естественно, мы были под жестким наркозом. Поэтому это все прошло безболезненно.
3: А бейсбол
6: всех
3: был,
6: обнял, поднял, приподнял, покружил, на место поставил.
2: Самое главное, да, поставить без шрамов. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет,
7: наши доброе утро. Любимые ведущие, вам тоже большое доброе утро.
3: Спасибо.
7: Мой первый шрам появился в 10 лет, так как я занималась боксом.
3: Ага.
7: Вот тогда-то я и получил в переносицу.
3: А на фоне Тедди Свимс такой.
2: Романтика. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
3: Доброе утро,
8: наши замечательные ведущие.
2: Доброе утро.
8: Мой первый шрам я получил в лет 5. Получается, у брата моего двоюродного, старше меня на год, был двухколесный велик.
3: Велик.
8: И он мне дал на нем прокатиться. Мы жили в деревне, и там был грейдер. Получается, я начал на нем кататься.
3: Так.
8: Поехал по грейдеру, он был очень высокий. И, получается, я с него слетаю, с этого грейдера, кубарем, с великом. И на одной педали не было пластмасски. И эта педаль зашла мне в живот. И я бегу домой, когда все это произошло.
3: Шоковое состояние.
8: Поднимаюсь с кувета, бегу домой, от дома недалеко было, мама стоит на улице. Я пробегаю мимо нее, кричу в больницу. И все.
3: В смысле, ты бежал сразу
8: это
3: в больницу
8: мой
3: мимо мамы?
8: Мне три шва наживую наложили. Получается, без наркозов, без обезболивающего меня зашивали.
3: Жесть.
8: На всю жизнь запомнил.
2: Да, мимо мамы в больницу, наверное, побежал, потому что от мамы там влетит тоже.
3: Мама догоняет, да, подорожник приложил, и все, и вперед.
2: Идем дальше.
9: Салам алейкум, Казахстан!
2: Привет.
9: У меня на моем теле очень много шрамов.
2: Да?
3: Так.
9: У меня на руке два от хирургических, на животе тоже два хирургических шрама. Даже супруга, когда знакомились, я говорю, это шрам на первое, второе, это на Афганистане получил, на второй мировой. Еще мелких шрамов очень куча. Так что всем любви и кекса.
3: А от кекса-то шрамы были? Может, мелкие хотя бы?
2: Может быть. Идем дальше.
10: Доброе утро, страна, девчонки, красотульки.
3: Доброе утро.
10: Безбашенные наши слушатели. У всех мальчиков 80-х, 90-х есть шрам на указательном пальце. Ну, не скажу, что прямо у всех 100%, но у большинства. Ваш постоянный слушатель Кенже. Жоттың баласы емес.
2: Жоттың баласы емес.
3: Слушай, Кенже, я тут, короче, как обычно, как бабига против. Не только у мальчиков 80-х, 90-х.
2: Ну и девчонок есть? Не знаю.
3: Мы тогда разглядывали, у тебя тоже был. Короче, у нас тоже есть шрамы на указательных пальцах.
2: На маникюр уже
3: девочки в деле.
2: Эх, идем дальше.
11: Все было прозаично. Расскажу-ка вам на ушко. Шрамик получился эпичный. Зато потом деньги под подушкой.
3: Мы, короче, в этом месте не поняли и вызвали пояснительную бригаду.
2: И вот она, пожалуйста.
11: Начальник бригады отвечает: такое лишь с мужиками бывает.
3: Чё там, короче, ничего не понятно, но очень интересно. Мужики, поделитесь, он нам не расскажет.
2: Что за шрамы у вас такие, да, вот, эксклюзивные?
3: Ну, пожалуйста, дорогие наши, ну расскажите, нам очень интересно. Вы же знаете, мы свои.
2: Да, ну, никому не расскажем, да. Идем дальше.
0: Доброе утро, Радио НС, вас постоянно слушатели из города Астаны.
3: Привет,
0: вы уже до определенных частей тела, что ли, дошли?
3: Ага,
0: но вы даете.
3: Яр.
0: В общем, радио слушает вся страна, все мои друзья, знакомые, близкие, супруга, в конце концов.
3: Так.
0: Поэтому официально заявляю, сегодня я вам про свои шрамы ничего не буду говорить, потому что это было в молодости, когда я далеко был не сын маминой подруги Жертвым Балаша.
3: И что?
0: Такие дела. Всем удачной недели, с уважением, сейчас сын маминой подруги. Другие жертвы волоса. Пока-пока.
2: Мадьяр, раз уж рассказать не можешь, ну хоть покажи нам.
3: Да, во-первых, ты покажи, а во-вторых, я сейчас обращаюсь ко всем друзьям, супруге Мадьяра. Вот он там всех перечислял. Вы-то расскажите. Ладно, он не может. Жена сто пудов. Все шрамы знает на его теле. Расскажи нам, дорогая, пожалуйста.
2: Да-да-да.
3: Что там за шрамы такие?
2: 8-775-106-2011 наш WhatsApp номер. Продолжим слушать ваши голосовые в следующем часе.
1: Не хавар!
12: Не хавар, родной!
1: А ты живешь, не хавар!
12: Не хавар!
3: А через пару минут мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: чувствуешь бензин, как всегда, да?
1: Пахнет, да.
0: Почему к этому времени он начинает вот так вот благоухать?
1: У нас просто как будто не было долго, и вот он
0: отвыкли
1: пахнет.
0: Мы.
1: Да. Ребят, 20 литров бензина в студии Радио НС есть у нас для вас, и вы можете реально их забрать.
0: Да, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: Нам нужны два участника, ну а в самой заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на Радио НС.

0: заглуши машину, включи удачу.
1: Ну что, ребятки, 20 литров бензина, вот они, прям маячат, маячат и попахивают, как вы уже знаете.
2: Да, и у нас есть два участника, давайте с ними скорее знакомиться.
1: На запах они слетелись.
2: Это точно. Арнур, значит, с нами из семьи. Арнур, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе-доброе утро.
2: И Нурасыл из Тараза. Привет, Нурасыл.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Разные вайбы, да? Бодрячок у нас, значит, семьи, торопится Арнур, а Тарас такой на вайбе спокойно, доброе утро.
1: Да-да-да. Ну что, парни, три вопроса у нас для вас готовы. Ответы ваши все числовые. Тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по одному баллу.
2: Желаем вам удачи и начинаем игру.
1: Сегодня, мальчишки, мы в Усть-Каменогорске. Так. И давайте мы прокатимся от Дома культуры на улице Шаяхметова до Дворца бракосочетания. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша поездка? Арнур, как ты думаешь?
3: Ну, предполагаю, что 2,5 давайте пусть будет.
1: 2,5 километра. Ответ принят. Ну, Расул, твой ответ?
4: 3 километра.
1: 3 километра. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: А скажите, пожалуйста, сколько минут, согласно Яндекс.Картам, мы будем ехать от Дома культуры на улице Шаяхметова до Дворца бракосочетания? Сколько минут? Ну, Расул, как ты думаешь?
3: А в каком? Какое время?
1: Без пробок.
4: Так, ну, я думаю, минут 6.
2: Минут 6. Ответ твой принят, Арнур.
3: Ну, пусть будет 7.
2: 7, отлично. Ответы приняты. Идем дальше.
1: Третий вопрос для наших аккуратистов. А если мы поедем на самокате от Дома культуры на Шаяхметова до Дворца бракосочетания, то сколько минут займет у нас с вами дорога? Арнур, как ты думаешь?
3: Вот 12 минут пусть будет.
1: 12, ответ принят. Ну, Расул, твой ответ?
4: Минут 10.
1: 10 минут. Ответы приняты, давайте подводить итоги. На самом деле, ребятки, если мы с вами поедем от Дома культуры на Шаяхметова до Дворца бракосочетания, нам нужно будет преодолеть 16 километров, точнее 15 километров и 900 метров. Здесь Нурасыл оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем тебя, Нурасыл. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут, согласно Яндекс.Картам, мы будем ехать от Дома культуры на улице Шаяхметова до Дворца бракосочетания. И правильный ответ у нас 26 минут. Здесь у нас был ближе Арнур. Браво!
1: 1-1. Ноздря в ноздрю практически. Ну, в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут-то на самокате мы будем ехать все по тому же маршруту. И согласно Яндекс.Картам, мы будем ехать 78 минут, то есть 1 час и 18 минут. И здесь ближе оказался Арнур с небольшим отрывом. И со счетом 2-1 бензин сегодня уезжает в семей.
2: Поздравляем тебя, Арнур.
3: Спасибо, спасибо. Таразу привет.
1: Ну, Расул такой, типа, поздравляю, рад, но не от всей души, рад, брат.
2: Зато искренне,
4: Я рад участвовать. Да? Главное участие.
3: Главное попасть к вам.
1: На самом деле я люблю и Тарас, и семей, и даже Усть-Каменогорск, поэтому, в принципе, мне радостно, что все мы здесь сегодня с вами собрались.
2: Да-да-да. Арнура, мы тебя еще раз поздравляем с победой. Ну, а Нурасулу хочется дать возможность передать привет с помощью радиостанции НС. Давай вперед!
4: Всем привет! Начало хорошей недели всем, и успешной недели, плодотворной. Радио НС супер! Спасибо, спасибо, очень рад. Хорошее настроение.
2: Спасибо тебе тоже.
3: Всему семье тоже привет. И Фортебанку привет.
1: Ай-яй-яй-яй, несанкционированная реклама. Сейчас номер карты за эфиром тебе продиктую.
2: И бензин не отправят, да. Ну что, друзья,
3: ваша заявка принята.
2: Классного дня вам желаем. За эфиром Арнуру расскажем, как он заберет свои 20 литров бензина. А мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: роза, роза.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Таңертең адамның бойы шамамен 1 сантиметрден жоғары болады.
1: Жарнама.
3: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
4: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00052103-14 от 28 марта 2014 года.
1: МС Радиосында Жарнама. 350 алты алпыс

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Ну что, друзья, 9 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС, естественно, продолжается. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
4: Всем привет и всем кофе. Именно на нем мы держимся предыдущие 2 часа и еще час продержимся. Это точно, тем более, что впереди у нас много всего интересного. Кстати, скоро будет гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Да, ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Сегодня у нас прям больно. Эмпаты прям прочувствуют все на своей коже, можно сказать. Сегодня мы говорим о своих шрамах и как мы их получили. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Пожалуйста, соблюдайте хронометраж, потому что голосовых очень много, хочется всех послушать. Минута — это очень много.
4: Да, постарайтесь покороче, тем более, что мы уже с Лимой поняли, что велосипеды в нашем детстве — это зло. Большая часть шрамов именно от великов. Ну, а еще в этом часе банкомат мы вновь попытаемся взломать. 50 тысяч тенге на кону у нас сегодня.
3: Да, и не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Подключайтесь, будьте с нами, а мы продолжаем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленным.
1: Есть ощущение, что с утра мне больше всего к лицу сон.
2: Бэш.
1: Шоу Бэш. На радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9 часов и 8 минут в Казахстане. На календаре уже 28 сентября, понедельник. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня не все пойдет по первоначальному сценарию, и это окажется к лучшему. Небольшая перемена поможет сэкономить силы.
1: Тельцы, приятный результат окажется ближе, чем вы думали. Похоже, ожидание, наконец, начинает себя оправдывать.
2: Близнецы, сегодня одна фраза может надолго остаться у вас в голове. В ней окажется больше смысла, чем показалось сначала.
1: Раки, понедельник до даст возможность спокойно разобраться с тем, что давно откладывалось. После этого станет заметно легче дышать.
2: Львы, сегодня вас порадует собственная уверенность в том, что вы делаете. Не потому, что кто-то ее подтвердит, а потому, что вы сами будете в ней уверены.
1: Девы, какая-то мелочь неожиданно окажется очень кстати. Хорошо, когда нужное находится именно тогда, когда требуется.
2: Весы, сегодня не придется долго сомневаться в одном важном для вас решении. Ответ окажется гораздо понятнее, чем вы ожидали.
1: Скорпионы, случайная новость может оказаться приятнее, чем вы предполагали. Иногда хорошие вещи приходят совершенно буднично.
2: Стрельцы, сегодня захочется немного нарушить собственные правила, и, похоже, именно это сделает понедельник интереснее.
1: Козероги, кто-то напомнит вам о результате, которым действительно можно гордиться. Возможно, вы сами уже успели забыть, сколько для этого сделали.
2: Водолеи, сегодня забавное совпадение заставит вас улыбнуться. Оно кажется настолько точным, что пройти мимо него будет невозможно.
1: Рыбы, день может порадовать простой ясностью. Одна ситуация наконец перестанет вызывать лишние вопросы. Иногда лучшее развитие событий, когда все оказывается именно так просто.
0: Астрология без гарантий.

0: что, друзья, впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: Сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем шрамы. Откуда они у вас? Ну, теперь моя очередь рассказать о моих шрамах.
0: Да. Их, на самом время деле, есть, кстати,
1: их,
0: можешь
1: на самом деле очень
0: о нескольких
1: немного
0: рассказать.
1: Ну, вот когда ты про свой шрам рассказывала на лбу, я вспомнила о том, что, наверное, мне года 4 было, я ездила на Балдергане по двору. Вот, и, значит, каталась там вокруг своих друзьяшек, все дела, они катались на качелях.
0: Ага,
1: и
0: один у них из не них было балдерганов.
1: Да, один так из них решил, что он тигр, ага, и что он достанет своей ногой до моей брови.
0: Так.
1: Ну, типа, до меня вообще достанет. Ну, короче, он достал, он рассек мне бровь, меня залило всю кровью, там, постарше девчонки меня повели домой, сестра рвала и метала, меня в итоге залили зеленкой, и шрам на брови у меня до сих пор остался, и ямочка над бровью, но шрама как такового сейчас не видно, спасибо женским процедурам. Вот, а еще из прикольных шрамов я один раз сидела с аксаульчик топориком рубила, вот, решила, что мне это, ну, почему-то очень надо у тети в частном доме.
0: Нам всем,
1: ну,
0: надо было что-то такое делать.
1: И отэтовала себе полпальца. Пришла с висящим пальчиком, говорю, что это та же, я тут себе пальчик порезала. Она повернулась и чуть сознание не потеряла.
0: Ай-яй-яй.
1: Ну и третий финальный шрам, давайте я вас добью. В лагере в ЮДСе, всем привет, кто был в юном домостроителе в Алмате, мы частенько, короче, ночами лазили из девчачьего отряда в пацанячий и наоборот. Вот, и в очередной раз была наша очередь девчонок быть у пацанов. Мы, в общем, там побесились, поприкалывались. А отряды всегда разделяла вожатская. Вот, ну и мы слышим, значит, что вожатка идет, надо сваливать. И мы полезли в форточку, в маленькую, вот, советские вот эти окна, верхушка узкая. И, в общем, девчонка передо мной застряла своим мягким местом. Я ее пока проталкивала, стояла на кровати. Кровати с вот этими металлическими пружинами. Ну и, в общем, я настолько сильно пыталась ее пропихнуть, что у меня нога соскочила, съехала с вот этой железной стоечки и провалилась как раз-таки меж пружин. И одна пружина отстрелила и воткнулась мне в ногу. Ну, короче, пока я вылазила в окно, я этого не чувствовала, но когда мы залезли уже к себе в отряд, девчонки обалдели, давай там мне срочно чем-то перевязывать, и нам было, ну, лет, наверное, по 13, по 14, может быть. Но было забавно. Шрамы
0: больше после этого
1: есть.
0: Вы не лазили к мальчикам, я так
1: теперь
0: понимаю.
1: Только через дверь. Дверь, спина.
0: Ой, мама, страшно.
1: Да, но это не все мои шрамы.
0: Ну, я так понимаю, да, их очень много.
1: Можно целый эфир посвятить, да, моим шрамам, но мы ждем ваши голосовые.
0: Пока ты рассказывала, я тоже вспомнила один свой шрам, он где-то у меня здесь, среди волос, рогаткой получила в голову. Вот. Замечательный мальчик Андрей, тебе огромный привет.
1: Привет, Андрей.
0: Да. Ну что, ребята, ждем ваши голосовые сообщения, впереди будем слушать в «Нехабаре».
2: На радио МС.

0: теперь давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Mm-hmm. О своих шрамах они сегодня рассказывают. Погнали.
1: Доброе утро, любимая радио. Доброе утро, страна. Всем отличной недели.
0: Привет, Оселечка.
2: Привет, Оселя.
1: Шрамы у меня после аппендицита получилось так, что их две штуки. Mm-hmm. И после кесарево сечения. Mm-hmm. Ну и на ноге-то, что в детстве падала. Всем пока-пока.
2: Как-то скромно она сказала про то, что она в детстве падала.
0: Но все-таки это есть.
2: Мы в детстве жахались просто беспощадно.
0: Идем дальше.
3: Девочки, доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Слушаю ваше радио каждое утро. Здорово. Как Миличка сказала. У меня получается на теле два шрама. Один из них повторный. Это получается в 9 классе вырезали аппендицит. И через год пупочную грыжу два раза. Вот, от тяжести, от спортивных нагрузок, как говорится. Физкультура лечит, спортка лечит. Вот так вот.
2: Да.
3: Всем хорошего дня. И всем позитива.
2: Спортсмены, они нам много чего могут показать, рассказать. Мне кажется, да, там огромное количество.
0: Да, но только, видимо, многие спят, спортсмены. Идем дальше.
2: Просыпать.
4: Привет, замечательные ведущие замечательного радио замечательной страны. А я не буду рассказывать, как у меня, был ли у меня шрам или не было, потому что я не помню о таких случаях, смешных и не очень. А зато помню, откуда образовался шрам у моего старшего брата. У него на животе большое круглое пятно. Он в детстве на себя пролил кастрюлю кипятка. Как он мне рассказывал. Вау, вот это у него было. Ай-яй-яй. Вот такой шрам получился.
2: Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. И вот так, наверное, там.
5: Всем привет, привет.
2: Доброе утро.
5: Город Кустанай.
0: Привет.
5: Меня зовут Асхат. Я получил свой первый шрам. И очень болезненный, наверное, в 5 лет. Я ехал на велосипеде. Был с рампой, большой велосипед с рампой.
2: Так.
5: И ноги соскользнули с педали, и я ударился кокушками. Этот шрам до сих пор у меня остался в душе, на сердце.
2: В душе
5: очень больно было.
2: И на сердце рано.
5: В жизни я ничего не ощущал. Всем привет, всем добра, удачи дня.
2: Очень-очень больно.
6: Пусть это самое будет болезненное, что ты ощущал в своей жизни. Но велик — это зло. И, как я поняла, знаешь, вот надо всем пережить вот этот возраст 5 лет.
0: Ну, да, типа, это
6: тут
0: точно
6: есть вариант, тонкая грань не пережить 5 лет.
0: Даже на Балдергане, судя по всему, идем дальше.
7: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
0: Привет.
7: Утро. Я 15 лет работал поваром, и у меня все руки в шрамах. Так что, вот. А самый первый шрам я заработал в детстве, тоже катаясь на велосипеде. Руль встал поперек, колесо повернулось, и я полетел через руль вперед по асфальту.
0: Ой-ой-ой.
7: Чем только мог, пошляпал. И животом, и коленями, и локтями. Вот так вот.
2: А у меня вопрос, почему...
7: Да, детство веселое было.
2: Почему у повара руки в шрамах? В смысле, это когда говорят, что блюдо от шеф-повара, и там есть кусочек него в этом блюде. Вы в прямом смысле, кусок?
0: Я не хочу знать подробности.
2: Я просто тогда не буду заказывать блюдо от шеф-повара, понимаешь? Мне людей жалко, я люблю людей.
0: Опасно.
8: Доброе утро всем. А я, кажется, знаю, откуда у детей 80-х, 90-х шрамы на указательных пальцах.
2: А ну-ка.
8: Потому что у нас были аудиокассеты,
2: так,
8: а в них была пленка.
2: Так.
8: А эту пленку разматывали и с ней игрались.
0: Угу.
8: Соответственно, она оставляла порезы на пальцах.
0: Да, думаете? Она же такая мягенькая была.
2: Мне кажется, когда пленка рвалась, мы ее наоборот пытались нарастить, а не то, что мы ей там резались.
0: Да, мы бережно относились к пленкам.
2: Ну, как будто бы, да, конечно.
0: Да, идем дальше.
9: Там здравствуйте, шоу-беш. Угу. Здравствуйте, все радиослушатели.
2: Привет.
9: У меня шрам на руке. На руку упала машина. Я, получается, ремонтировал свою первую машину.
0: Представляете?
9: Съехал домкрат. Я услышал, что машина начала скрипеть.
0: Ага.
9: Быстро убрал голову, и у меня осталась рука, и сломала руку.
0: Рука.
9: Там остался шрам. Очень такой мощный.
0: Страшно.
2: Обалдеть.
0: Домкраты эти. Угу. Идем дальше.
10: Здравствуйте, радио НС.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, страна.
0: Доброе утро.
10: А у меня такая история была насчет шрама. Как-то в молодости выбивали, и вино нечем было открыть.
0: Так.
10: И где-то кто-то подсказал, что можно об стенку поставить книжку, и об эту книжку дном бутылки вина нужно бить.
0: Так.
10: И вот таким макаром я решил открыть бутылку вина.
0: Ага.
10: И так получается, что книжка как-то падает, и я по голой стене бью этой бутылкой. Бутылка вся разбивается в розочку, и она вся оказывается у меня на руке. И, в общем, вот такой шрам у меня остался на всю жизнь.
2: Обалдеть.
0: Да, это была вина.

0: вина. Идем дальше.
1: Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения. Да что вы знаете о шрамах? Деревом ключицы со скалы на Балхаше упал. На сучок ляжкой сел. Сантиметров 10 проткнул. Руки ожог третьей степени до волдырей. 3 месяца не мог сам кушать, мама кормила. И это все до совершеннолетия. Ну и плюсом остальные шрамы во взрослой жизни, о которых рассказывать нельзя даже на радио. Так.
2: У меня есть друг, сейчас он в Астане живет, так. Саша Фокин. Фоксик, вот это, мне кажется, твой брат Валентин просто. Потому что
0: вместе тусили, 100%.
2: Фокс у нас как-то в Тургене со скалы упал, и он пока летел, мы просто успели досчитать до 3 и выматериться. А потом подбежали к нему. Слава богу, жив остался, но на пятке шрам получил.
3: Всем привет, привет, НС. Есть у меня одна история со шрамами. Да. Мне однажды бывшая девушка запустила меня сахарницей, вот этой вот стеклянной, тяжеленной, в лоб. Вот, да. Есть такой, на удивление, шрам небольшой остался. Ну и 2 небольших ножевых пореза также от нее. Причем один такой на руке, прям до кости там получилось так. И вот, и когда эти шрамы зажили, на руке получается в виде полумесяца шрам у меня теперь. Красиво.
0: Что за страсти у вас там были?
2: Мне вот параллельно мужчина мой как раз пишет, я говорю, ты там эфир слушаешь, потому что там вот, ну, это опасные вещи, я сейчас расскажу, чтобы он ценил,
0: что может тебя ожидать.
2: Насколько ему со мной повезло, да. С моим суперспокойствием.
0: Идем дальше.
4: Доброе утро, Шимкент, доброе утро, Радио НС, всем хорошего понедельника. По поводу сегодняшней темы, моя мама в детстве получала шрам, когда играла в игру 7 камушек, и мальчик прям подкинул камешек в лоб, и с тех пор у мамы, и с тех пор у моей мамы шрам. Ей сейчас 51 год, у нее все равно этот шрам на лбу остался. Всем желаю отличного настроения.
2: Мне кажется, так же, как на пальцах, у всех есть шрам на лбу.
0: На лбу точно.
2: Вот, я даже сейчас думаю про свою дочь, у нее есть на лбу шрам.
0: Мои тоже, кстати. Все. Идем дальше.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, девочки.
0: Привет.
5: Про шрамы от ножей, собачьих зубов и велосипедов, я думаю, у всех. У меня такой. В детстве с братом ставили доску на диван и катали машинки.
0: Так.
5: Доска потихоньку скатывалась и упала в один момент мне на палец ноги. У меня треснул ноготь на большом пальце левой ноги, и с тех пор он так у меня и растет, продолжает. То есть уже почти 30 лет прошло, а он так треснутый и есть. Всем хорошего дня.
2: Обалдеть.
0: Берегите свои пальцы, пожалуйста. И последнее к этому часу давайте послушаем.
6: Здравствуйте, девочки. Есть у меня один шрамик на ноге. Лет 10 с велосипеда соскочила нога, и я педальку порвал икру. Ну и прибежал домой, бинтиком замотал, завязал, и дальше на велосипеде кататься. Самое интересное было вечером, когда вот этот бинтик настолько впился в плоть, присох, а это все надо обработать и его снять, а он уже стал частью меня. Вот это был экшен.
0: Не, ну, в принципе, мы с тобой сами виноваты, что такую тему взяли еще и в понедельник.
2: Кошмары на улице Вязов в эфире Радио НС.
0: Друзья!
2: Вот такие мы сумасшедшие женщины, да, что выбрали именно сегодня эту тему, зато все взбодрились.
0: Всем спасибо за участие.
2: Все себя осмотрели, да. А еще сколько голосовых мы не послушали, потому что там до 2 минут доходило уши, извините.
0: Ну, еще столько пришло, пока мы слушали эти голосовые сообщения. За эфиром мы все послушаем. В эфир, к сожалению, уже не входит. Ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
7: Не хавар, родной.
0: Ну, а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 50 000 тенге.

0: 50 тысяч тенге. Представляешь, Ксения, накоплено в нашем банкомате.
1: А мы сами забрать можем?
0: Не можем.
1: Ну, тогда забирайте вы. Да. Пожалуйста. Пожалуйста, заберите деньги.
0: А то мы уже, знаете как, мы не можем спокойно спать.
1: Да. Поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Иначе мы потом проспим на работу.
1: Да. А вот. В заявке не забудьте большой куш написать.
0: Да, мы ждем вас.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
1: 50 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате. И как раз-таки сейчас игра «Большой куш». Проверим, поможет, вернее, удастся ли нашему сегодняшнему игроку взломать и забрать эти деньги.
2: Давайте скорее знакомиться. Сегодня с нами на связи Серик из Кокшетау. Серик, доброе утро.
1: Доброе утро, Серик.
3: Доброе утро.
2: Чтобы вы понимали, насколько Серик движниковый, он говорит, если полтинник сейчас выиграю из банкомата, я сразу в Алматы выезжаю.
1: И будем вместе тратить все твои деньги.
2: Я говорю, ты уверен, у него не останется. Я говорю, ты уверен, ну, типа, денег тебе точно хватит, там, на бензин туда-сюда. Он говорит, 1,5 решает. Все, кстати, у тебя механика или автомат, Серик?
3: Автомат.
2: Ну, была бы механика, еще бы меньше расход был.
3: Да.
1: Ну, по дороге можно подзаработать.
2: Да, да. В общем, мы, короче, бизнес-план классный придумали. Осталось дело за малым. Серику просто надо выиграть наш большой куш.
1: Да, и ответить на все три вопроса правильно. Три варианта ответа тебе дадим. Так что давай, желаем тебе удачи. Погнали.
3: Спасибо.
2: Серик, начинаем взлом банкомата с того, что на днях свой праздник отметили фармацевты. Поздравляем вас, дорогие наши, с прошедшим праздником. Угу. Серик, скажи, пожалуйста, кто случайно обнаружил пенициллин, заметив, что плесень уничтожает бактерии? Варианты ответов. Роберт Кох, Луи Пастер или Александр Флеминг? Как ты думаешь?
3: Первое. Кох.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Угу. Вторая цифра.
1: Серик, продолжаем взлом банкомата, а еще свой праздник на днях в США отметили комиксы. Скажи, пожалуйста, какой известный художник Marvel рисовал Человека-паука и участвовал в создании многих персонажей вместе со Стэном Ли? Варианты ответов. Первое – Джек Кёрби. Второе – Стив Дитко. И третье – Боб Кейн. Как ты думаешь?
3: Давайте второе.
1: Цифра номер два принята. Идем дальше.
2: Серик, ну а сегодня день математических историй. Скажи, пожалуйста, какой математик был настолько увлечен числами, что получил прозвище «человек, который знал числа»? Варианты ответов. Леонард Эйлер, Карл Фридрих Гаусс или Сриневаса Раманджунджа? Как ты думаешь?
3: По-моему, третье.
2: Цифра номер три принята, и код с Сериком сегодня получился 1, 2, 3.
1: В нашем банкомате 50 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ай-яй-яй-яй-яй,
1: к сожалению.
2: Серик, ты так был близко.
1: Очень-очень близок был.
2: Ой, ну давайте разбираться, что там у нас пошло не по плану. В первом вопросе, Серик, ты сходу ответил неправильно, хотя ты был так уверен, что это Роберт Кох, но на самом деле в 1928 году Александр Флеминг заметил, что плесневый гриб пенициллиум подавляет рост бактерий. Это открытие стало основой для создания пенициллина.
1: Да, во втором вопросе ты ответил прям уверенно, четко, верно. Да, на самом деле Стив Дитко вместе со Стэном Ли создал визуальный образ Человека-паука и Доктора Стрэнджа.
2: Ох, ну и в третьем вопросе ты тоже ответил правильно. Тем самым математиком с интересным прозвищем был индийский гений Сриневаса Рамануджан. Его также называют человеком, который познал бесконечность. Про него говорили, что каждое целое число было его личным другом. Обладая невероятной интуицией, Рамануджан без формального образования вывел тысячи сложнейших математических формул и
1: вот
2: теорем.
1: Да. Вот, Серик, ну мы тебе в любом случае аплодируем, ты молодец.
3: Всем спасибо. Я даже знаю, что фильм есть про этого математика.
2: Да, ты что? Ну, супер.
1: Надо будет посмотреть.
2: Да, мы этого не знали.
3: Очень классно.
2: Теперь ты нас научил, но вот все-таки первый вопросик, к сожалению, нас немножечко подвел. Отправляй нам свои заявки еще, и пусть обязательно тебе повезет, чтобы ты приехал к нам в Алматушку.
3: Обязательно. Все, спасибо большое. Рад был попасть в эфир. Всего доброго, до свидания.
1: Кокшетау, огромный привет. И своим проигрышем Серик добавляет в наш банкомат еще 5 тысяч тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 55 тысяч тенге. Как обычно, играем в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, 3 часа пролетели, и 9:48, это говорит о том, что нам с вами уже пора попрощаться. Да. Хватит с нас понедельника.
1: Ой, ну ладно тебе, я только разогналась.
0: Реально? Я
1: еще часочек бы поработала.
0: Так,
1: еще
0: голосуем, друзья. Продлеваем?
1: Нет, продлевать не будем. Вот. Ну, я думаю, что все были бы рады. Когда-нибудь мы вас этим побалуем, но не сегодня.
0: 35 часов.
1: Хорошо, не на 60, и на том спасибо. Ну что, сегодня, как и всегда, в этот прекрасный последний сентябрьский понедельник для вас старались Лима Бимурзина.
0: И Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді.
3: Лайфчат. Лайфчат.
2: Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: «Разные мысли». Главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают.
1: Жернова. Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
2: НС радиосында Жернова.

0: мене тербетіп жүреді ауды. МС радиосы.
1: В пустоте слышу слова

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: Таскредит? Я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Радио Н.
1: Плачь, моя милая, я его не подпущу к тебе. Ни на шаг, ни на день, ни на миг больше. В кулак все силы и в огонь я

0: тогда я поехал.
1: Радио МС.
2: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ұлдардың көпшілігі күндіз, қыздардың көпшілігі түнде дүниеге келеді.
0: Жарнама.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: И, друзья дорогие, всем пламенный привет! Ну что же, понедельник, 28 сентября. Новая неделя уже началась, ну а вместе с ней у нас еще и последние дни сентября. Кажется, только недавно открывали этот месяц, строили планы, куда-то торопились, что-то откладывали на потом, ну а теперь до октября остались считанные дни. Но давайте не будем пытаться вместить понедельник сразу всю неделю. Сегодня достаточно просто начать ее с хорошего настроения, приятных людей и музыки, которую хочется слушать чуть громче. В эфире программа «Лайв-чат» на радио НС, у микрофона Тамерлан Исмаилов. Самое время присоединяться к нашей программе, передавать привет и поздравлять близких. Пишите свои сообщения, ну и, конечно, рассказывайте, как у вас дела. Ждем ваши сообщения на WhatsApp номер 775-106-2011. Ну, а разгонять этот понедельничный час будем так, чтобы никакой понедельник не смог испортить настроение. Араш и трек «Бора Бора». Ну что ж, погнали.
0: «Лайв-чат». «Лайв-чат». Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: И, друзья, смело стартуем программу «Лайв-чат». Хорошую песню послушали, можно прочитать и хорошие сообщения. Здравствуйте, хочу передать большой привет Прокопчук Владимиру. Самое главное, береги здоровье, ну и не падай духом. Все наладится, целуем и обнимаем тебя, Маша, Какаша, брат Денис. Подписались, дали еще одно сообщение. Владимир, сегодня у вас снова большая команда поддержки. Смотрим, кто еще имеется. Маша, Денис, папа, мама Алина. Леся, бабушки Вера и Нина и друг Кудайберген передают вам свои объятия. Главное, берегите себя, ну и, конечно, держитесь. Друзья, решил все в одном сообщении зачитать, потому что много слишком получилось отправлений для Владимира. Так что в следующий раз, когда отправляете столько сообщений, объединяйте все в одно большое приветствие. Буду рад. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяна. У нас все хорошо. Из новостей купил машину. Ждем и скучаем, брат. Обнял, приподнял и поставил. Володя, Аян передает вам салам алейкум. Заодно делится такой крайне душевной новостью. Машину купил. В остальном все без изменений. Ждут, скучают и передают братское. Обнял, приподнял, поставил, ну и так далее. Добрый день, дорогие ведущие. Передайте привет нашей родной Альбиночке из Кустаная. Получили наконец-то от тебя письмо. Ура, рады безмерно. Все гости разъехались по своим городам. Очень было душевно и тепло. Пусть у тебя тоже будет все хорошо. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем. Твои родные из Челябинска подписались. Альбина, ваше письмо наконец-то дошло, да и дома. Этому неимоверно рады. Гости разъехались.

Но ваши родные все еще под впечатлением от теплой встречи и крепко вас обнимают. Здравствуйте. Ну вот то самое письмо, еще одно можно прочитать. Здравствуйте. Хочу передать привет любимому брату Прокопчуку Владимиру.

0: друзья, пламенный привет для своих близких и родных по номеру WhatsApp 775-106-2011. Все в порядке очереди, обязательно озвучу.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайв-чат. 15 часов 16 минут. Погнали. Добрый день, передайте привет моему брату Мише от Козявки. Только пришла с магазина, ходила тебе за вкусняшками. Скучаю, мой родной. Миша, Козявка только что вернулась из магазина и сразу отчиталась. Вкусняшки для вас уже в планах, но вместе с ними и большой привет до порции скучания. Здравствуйте, поздравляю Ерсаинова.

0: через радио. Ну что же, Никитос, первый радиопривет. Ну, историческое событие. Теперь официально можно сказать, что дебютировали на радио. Здравствуйте, радио НС. Передаю привет Лиханову Руслану Владимировичу от Алтайского высшего колледжа. Руслан Владимирович, сегодня вам привет от Алтайского вот высшего колледжа. Пусть эта весточка станет приятным сюрпризом и поднимет настроение просто до небес. Здравствуйте, радио НС. Хочу поздравить коллегу Абишев Хамита с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и удачи. Коллектив Тендок Терминал. Хамид, ну еще раз, с днем вашего рождения хочется от всей души поздравить. Всего самого пожелать и, конечно, здоровья, счастья, да удачи. Ну и много-много денег, потому что их в жизни, друзья, никогда много не бывает. Ну и всех причастных, друзья, у кого сегодня день рождения, всех еще раз с праздником. Я желаю отметить это событие по-настоящему с удовольствием и себе по душе. На этом, друзья, пока что все. 2-3 песенки по классике жанра, и я вернусь вновь к эфиру с новыми приветами. А кто еще не присоединился, номер WhatsApp прямо сейчас, куда и следует отправлять ваши прекрасные письма.
1: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011. Разные мысли. Прекрасные незнакомки прекрасны, пока незнакомки. Жарнама.
2: Кыз, жылы кезде сөйлермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
4: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
5: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
4: Жүр. Балтада достар көп шығар.
5: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
3: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
1: НС радиосында жарнама 356 60

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов 27 минут, практически половина от этого часа позади. Хорошо, идем вперед. Столько же имеем дальше. Успейте, друзья, присоединиться и написать свое сообщение по номеру WhatsApp 775-106-0011. Ну а пока же привет, любимое радио. Хочу передать привет хорошему человеку Дамиру. Будь здоров, не расстраивайся. Скоро пятница, доделаешь крышу. Дамир, держитесь там. Пятница действительно маячит на горизонте, хоть сегодня и понедельник. Но это, как я считаю, смотреть. Так что крышу доделать и можно выдыхать. Главное не расстраиваться. Привет, любимое радио. Передайте привет Бакусе от Нубки. Скажите, пусть не надумывает. Я его люблю. Просто жизнь меняет людей. Но главное – преданность Бакуси. Нубка сегодня говорит, главное, чтобы не накручивали себя. Жизнь действительно меняется, а вот преданность и чувства остаются. Здравствуйте, радио ВНС. Передайте, пожалуйста, привет Светлане в Екатеринбург. Продуктивного тебе дня, заряда на весь день. Не болей давай, там позитива на весь день от Решата, если что, на звонке. Светлана, Решат отправляет вам заряд вот такой вот бодрости прямо в Екатеринбург. Настрой на продуктивный день, побольше позитива и никаких болезней. Все остальное, конечно же, решится. Добрый день, наше дорогое радио НС. Пишу передать нежный привет моей любимой племяннице Алечке. Пусть у тебя сегодня все будет добрым. И день, и настроение, и здоровье. Чаще улыбайся и никогда не забывай, что мы мысленно с тобой. С любовью, твоя сестренка Наташа и тетя из Кустаная. Алечка, ну вот такой вот теплый семейный привет сегодня прилетел к вам из Кустаная. Наташа и тетя мысленно рядом. Улыбайтесь чаще и берегите себя. Здравствуйте, Ренату Скарабаса. Салам от друга и с днем рождения. Ренат, сегодня вот такой вот большой салам от друга и особый повод. День рождения. Пусть этот год принесет побольше хороших событий и, конечно, поводов собираться вместе. Еще раз с праздником. На этом, друзья, пока небольшая музыкальная пауза. Совсем скоро обещаюсь вернуться и вновь напомню номер нашего WhatsApp 775-106-0011. Успейте написать свое письмо для близких до конца этого часа.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: И, друзья, можно сказать, не продолжаем, а плавно заканчиваем. Финальный выход в рамках сегодняшней программы «Лайв-чат». Много сообщений успел собрать за этот музыкальный перерыв. Перерыв можно смело стартовать. Большой привет всему городу Тарас, а также всему коллективу, особенно Исмаилу. Исмаил, вам сегодня отдельно привет, а вместе с вами весь коллектив и весь Тарас. Хорошего настроения вам и побольше поводов собираться вместе. Привет, Радио НС, передаем привет из Шецка в Красную Поляну Фигелю Константину. У него скоро ДР. Привет от друзей Шецка. Константин. Друзья из Шецка уже заранее вышли на связь. День рождения совсем скоро, так что праздничное настроение можно начинать включать уже сейчас. Добрый день, любимая Радио НС. Хочу передать огромный привет Кушумбаеву Владимиру от Павла и всему городу Семей. Всем хорошего дня и отличного настроения. Владимир Павел сегодня вот так вот передает огромный привет, а заодно всему Семею хорошего дня всем, кто сейчас нас слышит, и всем отличного настроения. Здравствуйте, Радио НС, спасибо за приятный эфир. Любимой мамочке Людмиле Алексеевне, привет, все будет хорошо. Обнимаю крепко-крепко. Людмила Алексеевна, для вас сегодня такой вот особенно теплый привет. Точка рядом мыслями крепко обнимает и напоминает, все обязательно будет хорошо. Передаю привет Мирасу Бекшеву от его и только его Насти. Скоро увидимся, любовь моя. Жду дома, тебя хочу обнять. Скучаю. Мирас, Настя сегодня особенно скучает и уже ждет вас дома. Скоро увидитесь, а там и долгожданные объятия. Здравствуйте, любимая Радио НС. Самому любимому коту хочу сказать, что сильно люблю и скучаю. Хорошей дороги, я всегда буду рядом, твое солнышко. Любимая, которая светит только для тебя со множеством смайликов в виде сердечек. Кот, вам сегодня прилетел очень нежный привет. Солнышко скучает, любит и желает вам хорошей дороги. Ну а такая поддержка точно согреет пути. Ну и на этом, друзья, будем закругляться. Но не конкретный эфир со мной, а лишь программу «Лайв-чат». Следующему музыкальному обязательно услышимся. Никуда не переключайтесь. Все самое интересное только, как говорится, впереди.
0: «Лайв-чат». «Лайв-чат».

0: Ну что ж, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС и начинаем его с Эда Ширана. Трек «Симметрия». Ну, знаете, есть в этой песне какое-то спокойное и немного задумчивое настроение, которое отлично подходит для момента, когда день уже вошел в свой ритм, но впереди еще немало интересного. Ну и мы этот час просто так проходить не дам ему. Посмотрим, что сейчас происходит на дорогах наших мегаполисов, где движение плотнее обычного и где стоит учитывать ситуацию перед поездкой. Обязательно также заглянем в прогноз и узнаем, какую погоду нам ждать уже завтра. Ну и, конечно, все это сопровождаем хорошей музыкой. А дальше музыкальную эстафету подхватят группы «Градусы» с треком «Режиссер». Ну а затем исполнитель «Звонкий» и трек «Обычный человек». Так что новый час начинаем спокойно, а дальше постепенно добавляем громкости. Погнали!
1: НС

0: Куркум до проспекта Кудайбердоулы. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кургальджинским шоссе, от улицы Тайбекова до проспекта Туран. Ну и по улице Малахова простоять придется от улицы Сусамыр до Рахымжана Дюсимбаева. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НСН.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 29 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается ясный день без осадков с температурой плюс 15. В Алматы прогнозируется пасмурная погода уже с температурой плюс 19.
0: Погода. НС Радио Сында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

0: Ну а мы продолжаем музыкальный час на радио НС, друзья. Прямо сейчас немного французского вайба от группы The Debut Sorry. Надеюсь, правильно прочитал. И знаете, даже если мы не понимаем каждое слово на иностранном языке, музыку все равно можно почувствовать. Иногда настроение, интонация, ну и сама мелодия говорят гораздо больше, чем перевод. Ну и вот здесь интересный момент. Оказывается, понимая друг друга, мы учимся не только через слова. Ученые из Будапештского университета выяснили, что собаки способны вычленять отдельные слова из человеческой речи, причем используют для этого определенные звуковые ориентиры. Как это делают маленькие дети примерно в годовалом возрасте? Исследователи изучили реакцию мозга собак и людей на специально придуманные слова. И оказалось, что и те, и другие лучше распознали границы слов, когда ориентировались на повторяющиеся согласные звуки. Ну а самое любопытное, этот навык у собак, похоже, формируется благодаря общению с человеком. У животных с уличным или приютским прошлым такого эффекта в исследовании не обнаружили. Получается, язык может быть совершенно разным, но способность улавливать знакомые звуки и находить в них смысл – удивительно универсальная вещь. Ну и, возможно, именно поэтому мы так хорошо понимаем друг друга, даже без перевода.
1: НС. Радиоса.

0: что ж, друзья, начинаем наш финальный музыкальный час на радио НС прямо сейчас. Звонкий и трек «Красота». И название здесь как будто само подсказывает. Иногда красота действительно прячется в самых простых вещах. В хорошей песне, неожиданно приятном вечере или в том моменте, когда все вокруг наконец складывается как надо. Ну а впереди у нас еще один насыщенный час. Снова заглянем на дороги и узнаем, где сейчас движение требует немного больше терпения. Поговорим о сне, точнее о том, что происходит с организмом, если постоянно откладывать отход ко сну на позднюю ночь. Ну и обязательно выясним, какой сегодня у нас очередной официально-неофициальный праздник. В общем, будет и полезное, и интересное. Ну и, конечно, музыка, без которой все это было бы совсем не то. Ну а продолжит этот час The Weeknd с треком Take My Breath. Так что добавляем громкости и погнали!
1: Лучшее для твоего настроения.

0: Друзья, 17 часов, практически 19 минут. Самое то поговорить о дорожной ситуации. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По Саина со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Улугбека до улицы Шаляпина. По проспекту Аль-Фараби в южном направлении ожидается затор от бульвара Мендикулова до улицы Зейна Шашкина 15 минут. Ну и по проспекту Абая на восток больше 15 минут, друзья, вам понадобится от улицы Тургутова зала до Манаса. Перемещаемся в столицу, 4 балла местами затруднения, и больше всего в Астане потратите по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сарайшика. Также ожидается затор по Малахово от улицы Сусамыр до Рахымжана Дюсимбаева. Ну и по проспекту Сарыарка простоять придется от проспекта Абая до моста Тулпар. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Ну а мы продолжаем музыкальный час на радио НС, и прямо сейчас для вас звучит Нюша и трек «Наедине». Ну, знаете, есть в этой песне такое настроение, когда, наконец, остаешься один, а вокруг становится тихо. Никто никуда не торопит, и вот именно тогда почему-то особенно легко потерять счет времени. Сначала просто хочется немного побыть в тишине, потом еще что-нибудь посмотреть, полистать телефон, ну и незаметно, на часах уже совсем не то время, в которое собирался ложиться. Именно об этом хочется поговорить сейчас. Что происходит с организмом, если постоянно поздно ложиться? Ну, думаю, знакомая история для многих, особенно после выходных. Вроде бы понимаешь, что утром дела, но хочется оттянуть момент сна еще хотя бы на часик. И оказывается, такая привычка может влиять на выработку важных гормонов. Например, кортизол помогает нам просыпаться и сохранять бодрость, ну а его уровень начинает повышаться под утро. При нарушенном режиме утром вместо ощущения «я готов к новому дню» можно получить разбитость и трудности с пробуждением. И не стоит забывать про мелатонин, который регулирует сон. А во время ночного отдыха организм вырабатывает гормон роста, участвующий в восстановлении клеток. Так что иногда наше вечернее «ну еще чуть-чуть посижу» действительно имеет последствия. Специалисты советуют по возможности ложиться не позднее 23:00 и давать организму полноценное время на ночное восстановление. Ну а наше родийное «еще чуть-чуть» будет радовать вас и составлять хорошую компанию до самого конца этого музыкального. Так что оставайтесь с нами. Впереди еще много хорошей музыки и классного настроения. Не переключайтесь.
1: Арсыз болмай атақ жоқ. Алдамшы болмай бақ қайда. НС радиосы.

И с замечательным посылом, треком «Все будет хорошо», друзья, мы будем завершать плавно наш музыкальный час. Иногда, знаете, именно эти слова и нужны в конце непростого дня. Просто напомнить себе, что не все обязательно должно решиться прямо сейчас. А сегодня, друзья, у нас еще и довольно необычное сочетание праздников. Отмечается День свободы от голода. Повод вспомнить, насколько важно, чтобы у каждого человека была возможность нормально питаться и заботиться о себе. И тут же, друзья, отмечается День банного вечера. Получается практически идеальный день, чтобы совместить полезное с приятным. Сначала позаботиться о хорошем ужине, а потом отправиться в баню и как следует расслабиться. Правда, без фанатизма. Мы сегодня как раз говорили о том, что организм любит разумный подход. А на этом я, друзья, буду с вами прощаться. Спасибо, что провели этот музыкальный час вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Это Радио НС. Берегите себя, находите время для отдыха и помните, иногда действительно все будет хорошо. Услышимся!

0: Погода на радио НС.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 29 сентября, расскажу вам прямо сейчас. В Астане ожидается ясный день без осадков с температурой плюс 15. В Алматы прогнозируется пасмурная погода уже с температурой плюс 19.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар» рекомендует для защиты щитовидной железы натуральный комплекс «Эндокринол». Лапчатка белая в составе крема и капсул «Эндокринол» помогает рассасываться узелкам, нормализовывать уровень гормонов и функцию щитовидной железы, вне зависимости от того, повышена она или понижена. Крем и капсулы «Эндокринол» – полезный подарок для здоровья щитовидной железы. Спрашивайте в аптеках. БАД не является лекарством.
3: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: СОГР номер КЗ-16017900300521031412 от 28 марта 2014 года.

0: Canvas. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: Таскредит? Я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz. We

0: сіз білдіңіз бе?
1: Гүлдер жерде динозаврлардан 50 миллион жыл бұрын ерте пайда болды.
0: Жарнама.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E000 521-0314 от 28 марта 2014 года.
5: Режиссер Алена Алмаздың туындысы «Басты рөлдерде» Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
6: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
7: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
6: Жүзі. Балтада достар көп шығар.
7: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
5: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе.

0: Экспресс в прошлое. Расслабься. Это дискотека. Дискотека.
1: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: сегодня будет шоу-биш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
1: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Бэш. В шоу-биш. Включайся.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ, ұялататын толқын. МС радиосы.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.